0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садайе Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция уни радиоса.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеер Түркияның теки радиосы.
7: Е садай Турция.
2: Аңлаватқаныңа Турция овоза радиосы.
0: Эво дефонитис Турция.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25.

метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Арсина Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Мнение эксперта» и «Турецкая кухня».

И вначале коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее положение в переговорах с США. В понедельник Тюркия в заявлении, посвященном годовщинам депортации крымских татар и черкесов, назвала оба события великими человеческими трагедиями и подтвердила свою поддержку крымско-татарского народа. После крупнейшей атаки беспилотников на российские регионы Владимир Зеленский заявил, что война возвращается в родную гавань России. Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что время на исходе, и им нужно действовать, пока они не добьются того, что от них ничего не останется. Израиль создал 2 секретные военные базы в пустыне на западе Ирака для поддержки операций против Ирана. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее положение в переговорах с США. Иранские СМИ сообщили, что США не предложили никаких конкретных уступок в ответ на последнее предложение Тегерана. Информационное агентство Фарс сообщило, что Вашингтон представил список из 5 пунктов, требуя, чтобы Иран сохранил в рабочем состоянии только один ядерный объект и передал США свои запасы высокообогащенного урана. Сообщается также, что Вашингтон отказался разблокировать даже 25% замороженных активов Ирана или выплатить компенсацию за военный ущерб. Между тем, США связали прекращение боевых действий на всех фронтах с началом переговоров. Иранские СМИ сообщают, что США пытаются добиться уступок, которых они не смогли добиться во время активных боевых действий, что ведет к тупиковой ситуации. Предложение Ирана предусматривало прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и снятие военно-морской блокады США. Тегеран также подчеркнул, что продолжает контролировать стратегически важный Ормузский пролив. Напомним, что напряженность в регионе обострилась после атак США и Израиля на Иран в феврале. Несмотря на действующее с 8 апреля перемирие, представитель иранских вооруженных сил Абдуль-Фазл Шикарджи в воскресенье предостерег президента США Дональда Трампа от возобновления атак. Отчаявшийся американский президент должен понимать, что если его угрозы будут реализованы, ресурсы и армии его страны столкнутся с беспрецедентными, агрессивными, неожиданными и непредсказуемыми сценариями. В понедельник Тюркия в заявлении, посвященном годовщинам депортации крымских татар и черкесов, назвала оба события великими человеческими трагедиями и подтвердила свою поддержку крымско-татарского народа. Министерство иностранных дел опубликовало заявление, посвященное 82-й годовщине депортации крымских татар 1944 года и 162-й годовщине депортации черкесов, отметив, что сотни тысяч крымских татар были насильно депортированы со своей родины в трудовые лагеря в различных странах, многие погибли в тяжелых условиях. Министерство заявило, что крымским татарам, коренному населению Крыма, на протяжении многих лет препятствовали возвращение на Крымский полуостров. Также было подчеркнуто, что страдания крымских татар еще больше усугубились после незаконной аннексии полуострова. Министерство заключило, Тюркия продолжит оказывать поддержку сохранению национальной идентичности, языка и культуры крымских татар, а также их безопасности и благополучия. Министерство, касаясь депортации черкесов в 1864 году, назвало ее великой человеческой трагедией, которая вынудила народы Кавказа покинуть свою родину в крайне тяжелых условиях и стала причиной огромных страданий и человеческих жертв. Мы разделяем боль крымских татар и братских народов Кавказа.

Кавказа и чтим память погибших, подчеркивается в заявлении министерства. После крупнейшей атаки беспилотников на российские регионы Владимир Зеленский заявил, что война возвращается в родную гавань России. По данным властей РФ, за ночь были нейтрализованы 556 дронов, жертвами атак в Подмосковье стали 15 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в последнем видеообращении, что силы обороны, службы безопасности и разведка Украины очень масштабно отработали по московскому региону. Хорошая волна наших дипломатических ударов обеспечиваем Украине эту возможность. Расстояние до цели на этот раз более 500 километров. Это важно еще и потому, что московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего, но украинские дальнобойные шаги уже это преодолевают, заявил украинский президент. По словам главы государства, украинские силы также нанесли удары по объектам на оккупированных территориях, включая аннексированный Крым. Наши силы обороны также за последние сутки нанесли удары по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И это наша дальнобойность, это то, что значительно меняет ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире, сказал он. Зеленский добавил, что многие партнеры Киева дают сигналы, что видят изменения восприятия войны и достижимости российских целей на территории РФ. На фоне атак украинский президент также обсудил с председателем Европейского совета Антонио Коштой перспективы переговорного процесса и роль Европы в возможных контактах между Киевом и Москвой. Одинаково видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе. И стоит определить, кто будет представлять именно Европу, написал Зеленский по итогам разговора. Между тем, российские власти сообщили о масштабной атаке беспилотников сразу по нескольким регионам страны. По данным Минобороны РФ, с 20:00 субботы по 7:00 воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 556 БПЛА над московским регионом, аннексированным Крымом, Краснодарским краем, а также Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Тверской, Липецкой и рядом других областей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек. В Химках беспилотник попал в частный дом. Погибла женщина, еще один человек оказался под завалами. Еще двое погибли в Мытищах после удара по строящемуся дому. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки пострадали 12 человек. Большинство из них – рабочие возле проходной московского нефтеперерабатывающего завода. В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек. В основном возле проходной пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена, сообщил Собянин. Обломки БПЛА также упали на территории аэропорта Шереметьево. В Минтрансе РФ сообщили, что из ограничений воздушного пространства 51 самолет был перенаправлен на запасные аэродромы. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Приднестровья получать российское гражданство в упрощенном порядке. В Кишиневе решение Москвы назвали попыткой давления на Молдову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории непризнанного Приднестровья и достигшие 18 лет, смогут подавать заявление на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В тексте указа говорится, что решение принято в целях защиты прав и свобод человека и соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. На решение Кремля уже отреагировали власти Молдовы. Президент страны Майя Санду заявила, что Москва пытается усилить давление на Кишинев. После начала войны в Украине многие жители Приднестровского региона получили гражданство Молдовы, потому что чувствовали себя в большей безопасности, сказала Санду во время выступления в Таллине.

0: Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что время на исходе, и им нужно действовать, пока они не добьются того, что от них ничего не останется. В воскресенье Трамп заявил в своем аккаунте в Truth Social: «Время имеет решающее значение». Заявления Трампа прозвучали на фоне усиливающегося давления на Тегеран с целью принятия требований США о прекращении огня. Эти требования включают обязательство не обогащать ядерные материалы, передачу обогащенного урана с иранских объектов американским войскам и возобновление работы Ормузского пролива. Хотя процесс прекращения огня продолжается, в последние дни он находится под значительным давлением. В понедельник Трамп заявил, что процесс находится в реанимации после того, как Тегеран отверг его последнее предложение о прекращении огня как неприемлемое. Во время недавнего официального визита Трампа в Пекин также обсуждались военные операции США и Израиля против Ирана. В заявлении, опубликованном Белым домом поздно вечером воскресенья, сообщалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин согласились с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием, призвали к возобновлению работы Ормузского пролива и договорились о том, что ни одной стране или организации не будет разрешено взимать транзитные сборы. Иран предупредил, что экономические издержки будут высокими, если США возобновят эту преференциальную войну. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в выходные: «Оставьте в стороне рост цен на бензин и пузырь на фондовом рынке. Настоящие трудности начнутся, когда начнет расти государственный долг США и процентные ставки по ипотечным кредитам». Израиль создал 2 секретные военные базы в пустыне на западе Ирака для поддержки операций против Ирана. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Газета, ссылаясь на иракских и региональных чиновников, пишет, что один из недавно обнаруженных объектов является одним из 2 тайных объектов, которые Израиль периодически использовал на территории Ирака более года. По словам чиновников, эти объекты в основном использовались для авиационной поддержки, дозаправки и медицинского обслуживания, а позже сыграли роль в 12-дневной войне против Ирана в июне 2025 года. Один из объектов был обнаружен после того, как иракский пастух Абад Аль-Шамари в марте обнаружил необычную военную активность недалеко от Нукаиба. Он предупредил местные власти, увидев вертолеты, палатки и, по-видимому, импровизированную взлетно-посадочную полосу. В сообщении говорится, что Аль-Шамари позже был найден мертвым, а иракские силы, направленные для расследования в этом районе, попали под обстрел, в результате чего один солдат был убит и 2 ранены. Ранее в этом месяце газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль создал в регионе секретный военный объект. Дорогие друзья, это были новости.
1: Новости Турции и мира на 41 языке на сайте «Голоса Турции» trtworld.com.
0: Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит песня «Эскидейля» в исполнении Гюкана Гюльбеяза, вслед за которой прозвучит еще одна композиция. Это Кючук Перьёв исполняет.

То, что Беньямин Нетаньяху сказал о постепенном сворачивании американской военной помощи в течение следующего десятилетия, прозвучало почти небрежно. Но на самом деле это было не так. За этим заявлением скрывалось нечто гораздо большее, чем бюджетная математика или оборонная бухгалтерия. Это больше походило на тихое признание того, что политическая атмосфера вокруг американо-израильских отношений начинает меняться, так что в Тель-Авиве уже не могут игнорировать. Люди нередко сводят американо-израильский союз к ежегодному пакету военной помощи. Сейчас это около 3,8 миллиардов долларов. Но отношения никогда не сводились только к деньгам. Реальная архитектура уходит гораздо глубже. Разведывательное сотрудничество, совместимость вооружений, дипломатическое прикрытие в ООН, доступ к американским военным технологиям, совместные системы противоракетной обороны, региональная координация против Ирана. Целые пласты военной и стратегической интеграции, складывающиеся десятилетиями, до такой степени, что она стала функционировать почти автоматически. Иными словами, это не транзакционное соглашение, где одна сторона выписывает чеки, а другая их обналичивает. Отношения встроились в стратегическую нервную систему обеих стран. Именно поэтому слова Нетаньяху имеют такое значение. Потому что когда-то внутри подобного союза начинают публично рассуждать о снижении зависимости. Это обычно означает, что он видит нечто, меняющееся под поверхностью. И израильские стратеги, вероятно, действительно это видят. Соединенные Штаты сегодня не выглядят со стороны политически стабильными так, как это было раньше. Вашингтон кажется

расколотым и внутренне истощенным. Одна администрация тянет в одну сторону, следующая пытается все развернуть. Изоляционистские настроения, прежде ютившиеся на периферии американской политики, с каждым избирательным циклом все ближе смещаются к центру. Внимание переключается на Азию и Китай. Молодые американцы, в особенности молодые демократы, смотрят на ближневосточные конфликты через совершенно иную моральную и политическую призму, нежели старшие поколения после Холодной войны или после 11 сентября. Это имеет значение для Израиля, хотят они это признавать или нет. Десятилетиями израильские правительства исходили из того, что американская поддержка, пусть порой и раздражающая, фундаментально устойчива. Возможно, не безусловная в каждом тактическом разногласии, но надежная на стратегическом уровне. Но сейчас внутри израильского силового истеблишмента, вероятно, за закрытыми дверями, задаются неудобные вопросы. Вопросы, которые государства задают, когда начинают думать на 20 лет вперед. Вопросы вроде «Что, если будущие американские администрации станут менее предсказуемыми? Что, если общественное давление внутри США начнет переформатировать дискуссию о помощи? Что произойдет, если двухпартийный консенсус продолжит разрушаться?» Государства, стремящиеся выжить в более жестких регионах мира, думают именно так и думают постоянно. Поэтому одна из возможных интерпретаций заявления Нетаньяху состоит в том, что он пытается опередить историю, пока история не опередила его. Между «мы больше не нуждаемся в этой помощи» и тем, чтобы однажды услышать из Вашингтона «мы больше не готовы ее предоставлять» – огромная психологическая разница. Это два совершенно разных геополитических образа. Один транслирует самодостаточность, другой – ослабевающее влияние и стратегическую уязвимость. А страны заботятся о производимом впечатлении куда больше, чем обычно признают публично. Особенно страны, чье сдерживание отчасти держится на восприятии. Если бы Америка когда-либо была воспринята как дистанцирующая первой, пусть даже символически, противники по всему региону изучили бы это очень внимательно. Тегеран, Хизбалла, Хамас изучили бы. Подобные сигналы имеют значение на Ближнем Востоке, порой даже больше, чем сами материальные реалии. Кроме того, здесь есть еще один пласт, который представляется не менее важным, а возможно и более важным. Военная помощь всегда создает рычаги влияния даже между близкими союзниками. Страна, зависящая от другого государства в вопросах поставок боеприпасов, запчастей, передовых авиационных систем или дипломатического прикрытия, никогда не может быть полностью независимой стратегически. Случалось, что Соединенные Штаты замедляли поставки оружия, оказывали негласное давление в ходе споров об израильских незаконных делениях или использовали военную координацию как инструмент влияния на израильский процесс принятия решений в периоды региональной эскалации. Не постоянно и не всегда публично, но достаточно для того, чтобы израильское руководство понимало пределы зависимости. А Нетаньяху вышел из политической традиции, глубоко подозрительной к зависимости. Израильская стратегическая культура была сформирована исторической памятью задолго до возникновения современного государства. В части израильской политической мысли глубоко укоренилось убеждение: еврейское выживание в конечном счете не может опираться на гарантии внешних держав, сколь бы дружественными те ни казались в тот или иной момент. История преподавала этот урок жестко и неоднократно, поэтому даже внутри прочных союзов сохраняется этот инстинкт самодостаточности и стратегической автономии. Именно поэтому слова Нетаньяху прозвучали столь же идеологически, сколь и прагматически.
Он не отвергает союз с Америкой, не думая, что речь идет об этом.

даже отдаленно. Если на то пошло, он понимает, насколько важны более широкие отношения в целом, но он, возможно, пытается переопределить их психологическую структуру. Меньше патрон и клиент, больше равноправное партнерство. Скорее союзники с пересекающимися интересами, нежели покровитель и подопечный. По сути говоря, Израиль хочет стоять рядом с Америкой, а не под ней. Осуществим ли этот переход в самом деле – совсем другой вопрос. Потому что, несмотря на колоссальный технический рост и военную помощь Израиля, американская поддержка по-прежнему имеет огромный международный вес – финансовый и еще более политический. Некоторые союзы становятся настолько взаимосвязанными, что отделить зависимость от сотрудничества становится почти невозможно в чистом виде. И, возможно, Нетаньяху это тоже понимает. Возможно, это не столько декларация независимости, сколько стратегическое хеджирование на случай будущего, которому никто не может доверять в полной мере. И здесь сигнал Нетаньяху из тех заявлений, которые лидеры делают, когда чувствуют, что международная система слегка покачнулась у них под ногами, даже если они еще не видят точно, куда пойдут трещины.

Уважаемые слушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию песню исполнительницы Рейхан Караджа под названием «Ашкто Тулмаса». Вслед за ней прозвучит песня группы «Пинхани», которая называется «Билиробини».

Кухня Османской империи, которая к XVII веку достигла своих самых широких границ и распространилась на три континента, является столь же богатой и великолепной, как сама империя. Османские султаны придавали большое значение кухне и различным блюдам. К примеру, султан Мехмед Завоеватель построил во дворце Топкапы кухню, которая имела площадь свыше 5000 квадратных метров и состояла из 8 различных частей. На этой невероятно большой кухне создавали тысячи разновидностей блюд, которые готовились из продуктов, доставляемых из разных концов империи. Сегодня мы познакомим вас с рецептом блюда, которые готовили в османских дворцах. В наши дни этот рецепт подзабыли, но в османский период оно было весьма популярным. Итак, предлагаем вам рецепт рагу из ножек ягненка с черносливом. Несмотря на то, что рецепт этого блюда весьма прост, вкус у него отменный.

Вначале перечислим список продуктов, которые нам понадобятся для приготовления этого блюда. 4 ножки ягненка, 7 маленьких луковиц лука-шалота, 10 штук сушеного чернослива без косточек, 1 веточка розмарина, 1 палочка корицы, 4 зубчика чеснока, 1 долька яблока. Ну а теперь приступаем к приготовлению блюда. Вначале налейте в кастрюлю подсолнечное или оливковое масло, добавьте топленое масло, соль и черный перец. После того, как масло разогреется, положите в кастрюлю бараньи ножки. После того, как ножки обжарятся, положите в кастрюлю лук, чеснок, яблоко, розмарин, чернослив и корицу. Добавьте растительное или топленое масло. Готовьте блюдо на маленьком огне примерно 1,5 часа. Время от времени проверяйте, осталась ли в кастрюле жидкость. Если нет, то добавьте пару ложек воды. Готовое мясо выложите на блюдо, украсьте сливами и веточками розмарина. Приятного вам аппетита!

В нашей сегодняшней программе мы познакомили вас с рецептом рагу из ножек ягненка. Мы продолжим делиться с вами рецептами блюд турецкой кухни. До встречи в наших следующих программах.

0: Radio Voice de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboruva glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Voice Radio'sa.
4: It Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Дорогие друзья, ну а сейчас предлагаем вашему вниманию песню Валдуби в исполнении Адильген, вслед за которой прозвучит песня Ашкенида, ее исполнит Урахи.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее положение в переговорах с США. В понедельник Тюркия в заявлении, посвященном годовщинам депортации крымских татар и черкесов, назвала оба события великими человеческими трагедиями и подтвердила свою поддержку крымско-татарского народа. После крупнейшей атаки беспилотников на российские регионы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война возвращается в родную гавань России. По данным властей РФ, за ночь были нейтрализованы 556 дронов. Жертвами атак в Подмосковье стали 15 человек. Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что время на исходе, и им нужно действовать, пока они не добьются того, что от них ничего не останется. Израиль создал две секретные военные базы в пустыне на западе Ирака для поддержки операции против Ирана. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.